0: курил мангалу, чули чангали, жары гали.
1: Сведь,
2: мясо с младгали и шрепс.
0: С котами из полугу купа, радио СВХ ЛВ.

Беха, ту Беха, Мейс Веха, Радио СВХ ЛВ. Labākās dziesmas latviešu valodā.